Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Бүгін нендерек бейрамнар, нендерек даталар белгіліп, өтілі әйкен деп парап ұтырайдым. Бүгін біздің 22 август Россия Федерациясы дәулет флагы әлемі күні. Бұ даты 1994 жылда Россияның ол уақыттағы президенті Борис Ельцин указы негізінде ғамәлге қойылған. Сізден келі берішкен хабарлар келі тұрайкерінләп, дұслар, хайырлы ерте, Бұлғар радиосы хайырлы ерте, Дилбер, исән сауғына келіп жеттің ме деп, хәл әхуәл білішіп, сұрашып, язып жіберген радио тыңлаушыбыз Ландыш. Мың рахмет, исән сауғына келіп жеттім, өзіңізге де хайырлы, имин, ертелер тілеп қалам. Алдағысы, біз ауылға қайтып барабыз, юлда тыңлап барабыз Бұлғар радиосын бізні ішетушілерге боршасына да қайырлы имен юллар тілебіз юлда барушыларға қайырлы имен ертелер болсын.
1: Яңа шишмә 107 FM Бұлғар радиосында реклама.
2: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмәкер Мәрдан Шаназиле Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Часто мошенники звонят от лица Центробанка и требуют быстрых действий с деньгами. Помните, сотрудники Банка России не обзванивают граждан.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртле жырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп өрдик!
11: Билетлар кассиры нокта ру сайтында.
12: ОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренч Йорк». ОКРН, Изун Сигас, 284, 7189, 5600.
13: 2026 ел, ящик для ОТО плюс.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: да, там лето майында яшеренген. Там лето мая. Жай тәме синең табында.
1: Жай үте, эфойдасы әлі қолашак. Диалог автода. Август буе йөрелген машиналарға сыңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшерілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турак диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 205626. Код города 88552. 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру. Заманша ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-40.
5: МЧС России предупреждает, на территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
6: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
7: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
6: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
7: Әйе.
8: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
9: 5 җөмлә, 5 секунд. Биш сырау. Һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
10: Бишкә-биш. 12+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Илшат Сафин.

0: Grammy Music Band төркеме, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ут, һәм көчле энергия, эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич, билетлар сатуда.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
3: Иртенге ош яңа пышкан ипи исе һәм Елмайны Ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртэнгі ош, жылы хатирэлэр болып соқлансын. Йылмай, бала шақтан таныш милли тэм.
4: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоуплылығы шекленген жамғияты.
5: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер узарға шоқыра.
6: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Талип білен кеңешкеш ұсырала.
7: Болгар радиусы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Твой старый двор, кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радио тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар Татнефть-Арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена буз сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. ОГРН 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
5: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рәвиф Зарипов.

0: tapşırıb Allah versa, bərəmək pişirəməli, sələm bilən Venera deyən, mənə bit, bərəmək. Қызық етіп пішіресіз екен, әйімі шоқ мақылап кескенсіз қамырды.
1: Радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
3: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
4: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
5: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
0: Бүгін 22 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан болытлы күн. Яуым түшімдер көтілмейдіген күндіз түнлі яуған яңғыр орны білен яңғыр көрсетемінде яуы бүткендір енді сіздің түбәкілерді күндіз яумейдіген. Күнді омында 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда қияшлы 17 градус жылы.
1: Радиосында реклама.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
7: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольные, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания».
8: 8-800-2878.
9: Жей үте, әф ойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте.
10: Толырақ диалог автонықтару сайтында аферті түбіл.
11: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
12: Китаннан.
11: Ишек.
12: Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
11: Қиматтырыл.
12: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала.
11: Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы.
12: Анда барысы да көрсетілген.
11: Татар автоподбор.
12: Толырақ 8-937-293-45-65.
13: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
14: Казан 2026 ел.
15: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 88552.
16: 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: 2026 год.
18: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
19: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін етебіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
2: Қойнар хит проектының еғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияті.
20: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп бетерде.
21: Ә минеке хәзер ишми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
22: Искәр ягында булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Булгар радиосы фестның иганәшесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
23: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше,

0: туристов на Баумана. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Рифат Зарипов.

0: Сюзанда. Реклама.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
2: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
3: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26, код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 2026 год.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
7: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
8: Иртенге аш яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның ақ майы білян башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге аш жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
9: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Емлі түркіні.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения.

0: Қызды язушан бұлытлықын яуым түшім күтілмей, күндауымында 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз қозанда 19 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне.
1: Бұлғар радиосында реклама. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Жей өте, әф ойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізіні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұлырақ диалог автонықтару сайтында аферты түбіл.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
5: 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 2026 год.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
8: Банк ВТБ ПАО.
9: Ихтибар,
10: Ихтибар,
11: Ихтибар!
12: Булгар радиосы тәкдимите.
13: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
14: Булгар радиосы фест.
15: Популяр җырчылар,
16: дәртле җырлар,
17: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
18: Килегез.
19: Татнефть аренаның бозын
20: бергәләп
21: торыйк. 2026 ел, яшьлекләү 6+.
22: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна.
23: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
24: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
25: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
26: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
22: Болгар радиосы фестның иганәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
27: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
28: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
29: Нияз Хаматшин.

0: әгіржі 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай Казан РТ 600 евро 42 ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
8: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәғәт 24 минутта тыңлағыз. Ешекләуі 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Хайнар хит! Хайнар хит! Хайнар хит!
10: Гүзәл Салаватова. Бүген жер шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп, тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D на

0: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-800-43-237-22-22. «Мостовик».
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Булвар радио «Сатар Димита».
4: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
5: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
4: Килігіз.
5: Татнефть аренаның бозын
3: біргәләп әрдік.
5: 2026 ел, ешеклі 6+.
6: Булгар радиосы фестның генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жоуплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жоуплығы шекленген жәмғиеті. Булгар радиосы фестның иғанашысы Татмак. Һәр вақыт янашыда. УКА партнер жоуплығы шекленген жәмғиеті.
2: Ихтибар, ихтибар, ихтибар!
3: Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрдик.
5: Билетлар kasir.ru сайтында.
7: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талстограмм и Бренчир. ОКН, ИЗН, ТИГЭС, 4784, 7589, 5604.
5: 2026 ел, ящик левого 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
9: Рафис Калимуллин, Шекур.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдән Шаназиләне әсқызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшик Лева 6+.
15: 5 жемле, 5 секунд, 5 сырау. Хэм бір гіне жауап. Хэр шимбе, 16-да 30-да. Былғар радиосында.
16: Бишка, биш, бишка, биш.
17: Уника плюс.
8: Былғар радиосы хэм татфон кибетіннен. Шеп акция.
11: Былғар радиосы фестқа билет ол хэм 17-ші айфон хужасы бол.
8: Ах! Акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми түркімінде.
18: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйыштыру тәртібі бөлектер саны, олардың алу уақыты, орны һәм тәртібі туралы мәлімет Бұлғар радиосының ВКонтакте түркімінде.
19: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
8: Лилия Гыймадзинова. Яратканда. Жер шоса. Булгар радиосының ВКонтакте дагы ресми түркмене кирип тауыш юллый аласыз.

0: Иғтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
1: Яшикләү 6+.
0: Яңа Татар җыры 6. Гала концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфкать Нигъмәтуллина, Рустам Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абидов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь Пирамида.
2: Яшикләү 6+.
3: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
4: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
3: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
6: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
7: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
8: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жамғияты.
9: Нәрсә бердә кәйфен юк.
10: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып бетте инде. Туктай алмый.
11: Лотос Мед наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
12: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы фестның иғанашысы, әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
13: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Давлян.

0: Шахси Ишмакер Марданша Назиля Анасказа.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Ихтибар! Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радио сатагдимита!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть аренада!
8: Булгар радио сафест!
7: Популяр жерчилар!
8: Дертле жерлар!
6: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
7: Килигес!
8: Татнефть аренаның бозын!
6: Бергаляп эрдик!
9: Билетлар кассир нуктару сайтында!
10: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Бозын Талс программы бренчир. Украин 118-784-71-59-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
11: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйша да тешләрне дәваларға буламын хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәргә барырға кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылык тизрәк. 8-937-284-84-84 Биік Тау, Полевая урамы 40 ГЮРТА.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе.

0: системе Escrow 296-66-56. Чип и Дейл всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Жей уте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турак диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удачи.

0: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятные новости.

0: Сәтле Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о 4-м республиканском фестивале женского промысла «Бистяшале», который состоялся в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Фестиваль «Бистяшале» — масштабное событие, собравшее мастериц и ценителей народного творчества со всего Татарстана. Площадкой праздника стал Майдан поселка, а само мероприятие в четвертый раз подтвердило — интерес к традиционным ремеслам не угасает. Фестиваль, прошедший в рамках Года единства народов России, объединился с конкурсом татарского фольклора «Искы Козан Тугарягуена», став точкой притяжения для хранительниц народных традиций из районов Татарстана, Башкортостана, Мариэл, а также Ульяновской, Оренбургской и Кировской областей. Главная задача фестиваля остается неизменной – не просто сохранить искусство вязания шали, которое бережно передается из поколения в поколение, но и дать второе дыхание этому ремеслу. Фестиваль стал отличной площадкой для общения. Опытные рукодельницы делились секретами мастерства, а гости погрузились в уютную атмосферу народного творчества. Мастерица Газеля Склярова рассказала нам о технологии изготовления шалей.
2: Сначала выращивают коз. Коз чешут всего 2 раза в год. Это осенью и весной. С хорошей козы, то есть хороший пух, берет всего 350-400 грамм пуха. У пуха не должно быть комочков. То есть нужно чесать до такой степени, чтобы комочки истребить все вот этим чесанием. Затем басмочки берутся и придется пух. Как спрялся пух, его начинают соединять с основой. Основу соединили, сучили все и начинаем вязать потихонечку. То есть вяжем ажурные платки, значит, нужно тонкое придение. А когда мы вяжем плотные, такие толстые, вот, а эти платки у нас вяжутся, придутся очень плотное толстое придение. Затем его с основы сучивают и начинают вязать.

0: Кстати, вот кайма, затем идет обвязочка хорошая и середочка. Это вот все вяжется вручную. Это вяжет один мастер, все вручную. Если нужен тонкий палантин, то придется очень тонкое придение, очень тонкие спицами вяжется вот красивый ажурный у нас палантин.
1: Также она поделилась, какие шали и палантины ценятся больше всего.
0: Вы знаете, и теплые. Теплые у нас идут в сильные морозы, а уже палантины, они у нас украшают. То есть их можно и на любой праздник одеть, накрыть, красиво оформить. Здесь же очень много пуха в основе. У этой козы

0: Гран-при завоевал Салават Мухамедьяров из Казани. Первое место заняла Мадина Миндубаева из Рыбной Слободы, второе – Алсу Вафина из Юлсубина, третье – Гулюса Мукриева из Кугарчино. По словам рукодельницы Мадины Миндубаевой, вязанием шалей она занимается с 6 лет. Свой опыт Мадина Миндубаева передает своим детям и близким.
1: Балаларым, кызым да бәйли біле, анықшақларым да бәйли біле, анықларым бітініміз. Бу менім хоббием. Өзім пікеріне дәшіледім мен 33 жыл, мынсызда бір күнімді өтмеді менім. Түнгіс меден қайтсам да мен көп мүдір бәйлеп алмасам, мен іш ішлемеген болып саналады емін күн.
0: По мнению певицы татарской эстрады Эльвиры Хаматовой, праздник Бистешале играет важную роль в сохранении традиций татарского народа.
2: Мне кажется, это очень важный фестиваль, его нужно продолжать обязательно, несмотря на то, что он только 4-й год существует. Масштабы уже внушают доверие, из разных регионов, из разных городов приехали, поэтому надо это дело продолжать. Мне кажется, это очень важно, тем самым даже детей привлекать к этому фестивалю.
0: Кульминацией мероприятия стал вынос рекордной шали на центральную площадь и масштабный танец под народную песню, символизирующий преемственность поколений. Программу подготовили Артур Фаляхов и Рената Минигалиева. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
3: Куплилятле Татарстан. Многоликий Татарстан.

0: тілші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
3: Булгар радиосы тагдимита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар,
7: дәртле жырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп эрдик.
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан, 1 бренч ир. Украин, 18-84-79-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
7: тоқсан беш.
9: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Яум тишемсез, им махиме шуна и трге кирек. Яум тишемсез, влашахтан для того, чтобы дурт, когда зигрмы, шигрмы, сигис градус, жила булар. Меня игл хайрулина, хайрбор, что газгада имин Яулкнер, не тижели шлертеле, бугинга сау була шерман, и что я хабата шрашрб, сделала сагатен, фойл килипчит дедуслар.

0: Күлер жүрші Дилен Нигматуллина үзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұ, ғади ғына концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишітірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Иртенге шай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
4: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі. Хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртен Тәңге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тем.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы фестинг иғанашысы Татмак. Хәр уақыт енешеде. УК партнер жауаплығы шекленген жәмғаяты.
9: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Пауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар Радиосы Фест.
5: Популяр жыршылар.
6: Дәртле жырлар.
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
6: Татнефть Аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть Арена Боз Сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть Арена Боз Сарай. Бозан РТ 600 евро на 42 ел. ОГРН 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 50 95.
10: Регина Шариф и Каракаш Бедрящащ. Жир Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне

0: Там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: Игътибар! Терезе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-96-96-91.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭД должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания» 8-800-2878.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
7: Жей үте, эф ойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық кекшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автоның қару сайтында аферты түгіл.
8: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
9: Китанна.
8: Ишек.
9: Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әр бір машинаны кекшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
8: Иваттырыл.
9: Йокла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қоралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
10: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті.
11: Әлімтә үшін озырақ түлергә, ләкин өз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бекловей, Литай.
12: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
13: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
14: Нияз Хаматшин.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Ильшат

0: Пирамида.
1: Ящик левый, Alta Plus.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
4: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор Подбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
10: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 40

0: предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. King Salon. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ихтибар. 14 сентябрь. Шулпан Маданият Узаге. Холкам жаранан клип премьерса. 18 Татарстанның холок артисты котнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
6: Яшикляв
7: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Болевая урамы 40 ГЕРТА.
8: Ихтибар. Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 93-96-90-91
9: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
10: Китаңа.
9: Нишек? Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
10: Кыйбат тору.
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
0: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАП и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Минзелинский район, село Кузембетево.
11: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
1: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
12: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
13: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
14: Илгәрәй!

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Реклама.
2: Не могу дождаться свидания.
3: Не могу дождаться спектакля.
4: Не могу дождаться тренировки.
5: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания.

0: Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Ихтибар! 14 сентябрь! Шулпан Маданият Узаге! Холкам жирнан клип премьерса! 18 татарстаннын холок артисты котнаша! Уникаль концертка Рахим Итигер!
2: Ящиклев Алта Плюс!
3: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни.
4: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
3: Телефон 8 843 237 2222. «Мостовик».
5: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. Но плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 2026 год.
7: Татар автоподбор егетлере Кытайхам Кореядан машиналар алып кайтады бишетмәле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор подбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
9: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
10: Какое стероиды кушать? Это же Ихлас.
9: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
11: Молодец! Мне тоже надо.
12: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
13: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б. РКБ янында.
14: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
15: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге Тәңге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
16: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
17: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
18: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
20: Ямле төркеме.

0: Yummy Music Band turkumi, rejissyor Aydar Jabbarov, musiqa, ut, ham kuchli energiya, eksklyuziv live konsert. Bora tik birgina kish, biletlar sotuvda.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Тереза Кирекме.
4: Алтын кул.
3: Балконны пьялаларгамы.
4: Алтын кул.
3: Үйге террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Қайбыш, Буа, Тәтіш һәм Қамы тамағы районнарында йыртлар пыялалау һәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
5: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет

0: Фура, например, прилетает на пару секунд, да.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Ринат Гыйфанов.

0: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшыны Зиляны Асқызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
3: Они вас будут пугать, торопить, говорить, что вас только что хотели взломать, а в конце обязательно прозвучит:
4: надо срочно спасти деньги и перевести их на безопасный счет.
3: Немедленно положите трубку, потому что никаких безопасных или защищенных счетов для спасения денег от мошенников не существует. Это одна из самых популярных схем обмана. Не попадайтесь на нее.
5: Их ты бар!
6: Их ты бар!
7: Их ты бар! Булвар радио сатах демита!
8: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр жыршылар!
11: Дәртле жырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп эретик!
15: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Қазан мэрисі тәқдим етті. 27 август кешкі сағат 6-да Қобан көлі яр бойында Камал театры амфитеатрында бию күреші. Бәйгінің финалына шыққан профессионал һәм һәвәскәр биюшілер ниһайәт күзгә күз ұшыраша. Иң шәп биюшіні ашықлар вақыт. Жырлы биюлі бәйрәмгә рәхим итегіз. Яшікләуі 6+.
3: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра.
4: Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимре. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм көшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик біргіне кеш. Билетлар сатуда.
5: Жей үте, эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферті түбіл.
6: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
7: Китаннан.
6: Ишек.
7: Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әр бір машинаны тикшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру.
7: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала.
6: Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы.
7: Анда барысы да көрсетілген.
6: Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-61.
8: Иғтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
9: Яшикләү 6+.
10: Иғтибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм галстуклар, күлмәк фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б. РКБ янында.
12: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
13: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның карында яме яз җиһанга җанын үрә. Әжәйнең бар, үз тәме. Әжәй тәме, тамлетты майында, тамлетты. Кибетләрдән сырағыз.
14: Алло.
15: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
16: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
18: Энҗе Егорова.

0: ханашысы Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
1: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Зәринә Хәсәншина.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.